vidim te ukrala majo srce davno te pahitila sny i pokoj всюду вижу твои очи они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой

0: могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саням твои усны, а то на

ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.